0: Нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедия будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
3: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
2: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
4: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля, до $71.97 за баррель.
2: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
2: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
2: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
6: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
2: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
9: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: На радио «Лента» беда дня.
0: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
10: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт Примакова, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
0: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
11: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
12: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж
13: крымским толком не люблю перегонять.
12: Крымских вообще не любят, потому что их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, даст каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спас. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете, вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете, или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках, но не в Крыму. И не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там Бэхи калининградской сборки 5 и вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи, купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважину. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, если повезет, стать немножечко богаче.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
18: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили!
17: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
19: Вот я видео отправил на первую часть, вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
17: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
20: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
17: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
21: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
17: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
23: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
22: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
24: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
22: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
25: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
22: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
26: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
22: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
2: завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, ну, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
22: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
5: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2,5 тысячи километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2,5 тысячи километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
4: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
6: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил две массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
4: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
6: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2,5 тысяч километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блокаут.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
7: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
22: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
0: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
8: Это, короче, вон там дом со смайликом.
22: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
9: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
22: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
10: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
22: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
4: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
11: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
4: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
12: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
4: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
11: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможно. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой.

0: 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
2: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
1: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
2: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
1: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
2: Ага, и поэтому...
1: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, оказался К-52.
2: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
1: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
2: Прикрывать наступление, да.
1: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
2: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
1: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
2: Так.
1: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
2: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
1: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
2: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
1: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
2: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
1: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
2: И радар видит неопознанную цель.
1: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
2: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
1: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
2: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.

0: секунды.
1: Да, скорее всего так.
0: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
1: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
0: Насколько все плохо?
1: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
0: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
1: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
0: Ого! И как они умудрились потерять столько?
1: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
0: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
1: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
0: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
1: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
0: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
1: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
0: Что тогда случилось?
1: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
0: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
1: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
0: В каком смысле ослепла?
1: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
0: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
1: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
0: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
1: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
0: Ага, то есть это мозг операции.
1: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
0: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
1: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
0: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
1: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
0: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
1: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. критический износ авиадвигателей.
0: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
1: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
0: И двигатели не выдерживают.
1: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
0: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
1: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
0: И самолет встает на прикол.
1: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
0: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
1: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
0: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
1: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
0: Так.
1: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
0: И в России их не делают?
1: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
0: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
1: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
0: И самолеты просто стоят в цехах?
1: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
0: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
1: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
0: И самолет-донор превращается в мусор.
1: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
0: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
1: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
0: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
1: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
0: То есть новичок просто не справится.
1: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда — значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
0: Тот же Данил Трунов на К-52.
1: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
0: Но те, кто выжил, продолжают летать?
1: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
0: Усталость накапливается.
1: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
0: Самолеты падают сами,
1: врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
0: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
1: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
0: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
1: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
0: А их разве не зажали перед выборами?
1: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
0: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб, они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
1: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
0: В смысле? Как это работает на практике?
1: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
0: То есть он начинает врать начальству.
1: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
0: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
1: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
0: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
1: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП 3-летний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяные. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Валга с эстонской стороны и Валка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
9: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
10: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
3: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час и через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил, это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека, и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
14: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
13: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
15: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
16: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. И сюда сейчас едет 800 машин от этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
13: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
13: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
18: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо. На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
19: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом 1.5 года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд, но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
20: Запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля, в остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
12: Главные новости дня.
9: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
21: Почему вы не вложили копейки то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
9: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
21: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
9: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
22: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
9: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
22: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
9: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: На Радио Лента. Беда дня.
23: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
1: А у нас только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Гребс Набиуллины, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить за души. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть так? Бюджет нескольких регионов, вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти к тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
0: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
4: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сажи в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
12: Радио Лента. Прямая речь.
5: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
24: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
25: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевино, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте.
12: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
26: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
3: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
26: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
6: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
26: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
7: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
26: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
8: У хохлов вся задача – раз***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
26: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
10: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
26: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
14: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
27: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
14: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшие Эды» о проблемах Черноморского флота.
27: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, неприкрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: В Белгороде снова

0: электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
1: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
2: Это, короче, вон там дом со смайликом.
0: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
3: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
0: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
4: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
7: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
6: Ну да, находятся.
7: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
6: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
7: Землетрясением? Прямо так?
6: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
7: Ого, 11?
6: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
7: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
6: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
7: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
6: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
7: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
6: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
7: То есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
6: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас,

0: Сейчас это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи ради высоких цен Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
1: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
0: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
0: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
0: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
0: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
2: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
2: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
2: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
2: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
2: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
2: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
1: То есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
2: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
2: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
2: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
2: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
2: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
2: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: Ты про 18-20 сентября?
2: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
2: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
2: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
2: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
2: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
2: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
2: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
2: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
2: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
2: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
2: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
2: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
5: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
4: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
5: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
4: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
6: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
4: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
6: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
4: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
3: Главные новости дня.
9: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
9: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
8: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
11: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать что-то. И сюда сейчас едет 800 машин от этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
9: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
9: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
14: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента». Опасность дня.
2: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
15: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Цель номер один – Крым. Военкор канала «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
17: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
16: Дроны против российских танкеров. Военкор канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
17: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
4: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
4: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
6: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
4: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
15: Говорят военкоры.
16: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
20: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власть и перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
16: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
17: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
16: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
20: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
0: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
21: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
1: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
21: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
22: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
21: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
23: У хохлов сейчас задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
21: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
24: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
21: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Севастополя рассказала, что две недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
25: Сегодня прошло ровно две недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за один час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенная дата. Мы схватили один чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по два комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобные открытия заставляют ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна, причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть, если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
15: На радио «Лента» цифра дня.
9: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
10: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
12: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти

0: И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24 года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
3: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
2: Полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
4: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
2: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
2: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что

0: Рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
1: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии, вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
2: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
0: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
3: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
4: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
0: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР.
3: Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу. Он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
8: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
7: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
9: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
7: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район 35-40 долларов. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
7: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть 41 доллар за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Главные новости дня.
7: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
7: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
11: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
7: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
12: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
14: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. А потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверие к Богу заключается и нелюбовь к Богу. то, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
15: На радио «Лента» беда дня.
16: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
17: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки, их ракеты, их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
16: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
18: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
15: Радиолента. Прямая речь.
13: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
19: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж
20: крымским толком не люблю перегонять.
19: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, даст каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас блочат, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дурдоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег. Ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале, в каком-то будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там Бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика. Другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработала у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись. Нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы... Проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
22: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
2: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
23: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
2: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
24: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
2: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
0: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
2: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
4: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
5: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
9: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
25: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
26: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
3: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
6: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2500 километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2500 километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
3: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
7: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние 2 года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил 2 массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
3: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
7: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блокаут.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
8: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
3: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
10: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
11: Это, короче, вон там дом со смайликом.
3: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
12: когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
3: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
13: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
3: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
24: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
14: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
24: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
16: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
24: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
14: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго, может, навсегда.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Радио Лента. Опасность дня.
17: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор».

0: с великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
1: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
0: Да, вот именно. По идее, перехват дронов — это прямая задача систем ПВО.
1: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
0: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
1: Ага, и поэтому...
0: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
1: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
0: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, а уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
1: Прикрывать наступление, да.
0: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
1: Звучит как бред на самом деле. На самом деле К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
0: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
1: Так.
0: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
1: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
0: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
1: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
0: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
1: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
0: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
1: И радар видит неопознанную цель.
0: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
1: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
0: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
1: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
0: Да, скорее всего так.
1: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
0: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
1: Насколько все плохо?
0: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
1: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
0: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
1: Ого! И как они умеют?

0: умудрились потерять столько?
1: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
0: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
1: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
0: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
1: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
0: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
1: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
0: Что тогда случилось?
1: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
0: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
1: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
0: В каком смысле ослепла?
1: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
0: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
1: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
0: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
1: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
0: Ага, то есть это мозг операции.
1: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
0: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
1: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
0: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
1: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
0: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
1: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему – критический износ авиадвигателей.
0: Ну, логично, летать-то теперь дальше, но насколько это критично для таких машин?
1: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
0: И двигатели не выдерживают.
1: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса – около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
0: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
1: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, максимум за полтора.
0: И самолет встает на прикол?
1: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
0: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
1: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
0: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
1: Потому что современный самолет – это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
0: Так.
1: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
0: И в России их не делают?
1: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
0: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
1: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
0: И самолеты просто стоят в цехах?
1: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
0: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
1: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
0: И самолет-донор превращается в мусор.
1: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
0: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
1: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
0: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». – но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С Мерседеса кричал: а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти словесные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
9: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
3: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека, и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу. Он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
13: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
12: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
15: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
12: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
12: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
18: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
19: Мы не живем хорошо.
18: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
19: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом 1,5 года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни, с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд, но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
20: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
21: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
0: Почему вы не вложили копейки в то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов? Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
21: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
0: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
21: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
1: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
21: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
1: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
21: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
11: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
22: А у нас... Только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Греф с Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить, задушить. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть как бюджет нескольких регионов? Вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
4: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
5: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сахара в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
6: Радио Лента. Прямая речь.
17: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
23: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улицы и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
24: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, у кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
25: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
21: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
26: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
21: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
3: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
21: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
7: У хохлов сейчас задача – раз***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
21: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
8: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
21: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
13: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
10: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
13: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
1: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
21: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
14: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
15: Это, короче, вон там дом со смайликом.
21: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
16: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
21: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
18: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
21: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
20: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
19: Ну да, находятся.
20: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
19: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
20: Землетрясением? Прямо так?
19: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу 11 долларов за баррель.
20: Ого, 11?
19: А для Европы вообще минус 15 долларов. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
20: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
19: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
20: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
19: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Юралс» в балтийских портах моментально рухнули до 41-42 долларов.
20: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до 116 долларов. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
19: Весенний 116 долларов – это была чистая геополитика.

0: внимание, 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
1: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
0: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
1: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
0: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
1: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
0: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
1: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
0: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
1: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
0: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
1: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
0: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
1: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
0: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
1: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
0: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
1: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
0: И сколько там осталось?
1: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
0: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
1: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
0: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
1: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
0: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
2: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
0: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
2: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
0: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
2: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
0: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
2: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
0: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
2: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
0: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до 42 долларов. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
2: Инфраструктура.

0: Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
1: То есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде.
0: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
0: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
0: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
0: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
0: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
0: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
0: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
0: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
0: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
0: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
0: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
0: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
0: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
0: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
0: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
0: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
0: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
0: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры это шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
4: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
3: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
4: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
3: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
5: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
3: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
5: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
3: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
7: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействие противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданы бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
2: Главные новости дня.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
9: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
8: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
10: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
8: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
8: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
2: На радио «Лента». Опасность дня.
14: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
16: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
15: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшая Эды» о проблемах Черноморского флота.
16: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования «Барс» Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
17: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
17: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
18: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
15: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
20: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
15: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
16: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
15: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
20: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата, «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области, а это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
1: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
21: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
22: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
23: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
24: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
26: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
27: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенная дата. Мы схватили один чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам, наконец, понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобное открытие заставляет ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна. Причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
25: На радио «Лента» цифра дня.
14: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
25: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
26: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
6: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
25: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
8: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
7: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». – но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
9: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
7: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
10: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
7: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко

0: Гурьевском районе, кстати, одобренной Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
1: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
2: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
0: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Валга с эстонской стороны и Валка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
3: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
4: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
0: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не

0: поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час и через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил, это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
4: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
3: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
5: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
3: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарная разбитая корыта. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
3: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
3: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
4: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
7: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
3: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
10: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверие к Богу заключается и нелюбовь к Богу. то, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
11: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки, их ракеты, их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если мы упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
2: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
12: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
13: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут «Русойл». Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ. Поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет. Льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра, были, какими мы были, 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально, по итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров, а...
14: Крымским толком не люблю перегонять.
13: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезда с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут. Потому что нужно топливо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, даст каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом трутоме вышь простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег. Ну, и, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены. А на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработала у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то у тебя поработало, какой-то там девайс, снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы... Проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
18: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
17: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
19: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали, 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
17: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
20: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
17: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
0: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
17: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
23: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
22: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
24: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
22: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
25: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
22: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
26: У хохлов сейчас задача – раз***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
22: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
27: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
22: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
5: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2500 километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2500 километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
4: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Подубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
6: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние 2 года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил 2 массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
4: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
6: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блэкаут.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
7: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
22: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
8: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
10: Это, короче, вон там дом со смайликом.
22: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
6: когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
22: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
1: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
22: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
9: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
4: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
11: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
4: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
9: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата, «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
21: Опасность дня.
12: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
14: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
13: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
14: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
13: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
14: Ага, и поэтому...
13: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
14: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
13: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
14: Прикрывать наступление, да.
13: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. Его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
14: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
13: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
14: Так.
13: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
14: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
13: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
14: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
13: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
14: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
13: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
14: И радар видит неопознанную цель.
13: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
14: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса.
13: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
14: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
13: Да, скорее всего так.
14: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
13: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
14: Насколько все плохо?
13: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
14: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего

0: Зенитные засады.
1: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
0: Да. Противник начал скрытно подтягивать патриоты и буки к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
1: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть элита, истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
0: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
1: Что тогда случилось?
0: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
1: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
0: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
1: В каком смысле ослепла?
0: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
1: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
0: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
1: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
0: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
1: Ага, то есть это мозг операции.
0: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
1: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
0: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
1: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
0: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
1: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
0: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, максимум за полтора.
1: И самолет встает на прикол?
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний Thales и

0: УЛИС. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится?
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб, они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит стопроцентную готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о стопроцентном выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
9: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
3: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива. А это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет. Но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица, следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река Моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
13: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
12: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
15: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
12: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
12: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
18: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
19: Мы не живем хорошо.
18: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
20: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом полтора года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд, но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
19: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главам такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
21: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
22: Почему вы не вложили копейки то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
21: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
22: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
21: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
0: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
21: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
0: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
21: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
11: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
1: А у нас... Только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Гребс Набиуллины, жаба и гадюка, там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить за души. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть как бюджет нескольких регионов? Вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти к тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
11: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
4: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сажи продажи в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
5: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым. Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
6: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
21: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
7: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
21: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
23: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
21: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
24: У хохлов вся задача – раз***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
21: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
3: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, ну, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
21: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
8: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
9: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
8: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшая Д» о проблемах Черноморского флота.
9: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования «Барс» Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
0: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
21: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
24: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
10: Это, короче, вон там дом со смайликом.
21: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
13: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
21: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
14: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
21: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
16: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
15: Ну да, находятся.
16: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
15: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
16: Землетрясением? Прямо так?
15: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
16: Ого, 11?
15: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
16: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
15: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
16: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
15: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
16: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
15: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
16: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
15: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит. Спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
16: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
15: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
16: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
15: Да.

0: останавливать.
1: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
0: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
1: Бюджет посчитан, исходя из цены $59 за баррель.
0: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
1: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
0: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
1: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
0: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
1: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
0: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
1: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
0: И сколько там осталось?
2: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
0: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
2: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
0: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
2: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
0: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
3: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
0: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
3: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
0: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
3: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
0: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
3: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
0: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
3: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
0: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
3: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
0: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
3: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
0: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
3: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
0: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
3: Растут.
0: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
3: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
0: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
3: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не

0: может взять кредит под 25, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
0: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
0: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за 42 доллара курс 90 – это фикция.
0: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
0: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
0: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
0: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
0: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
0: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
0: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
0: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
0: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
0: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
0: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
4: Почему вы не вложили копейки в то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
3: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
4: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
3: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
5: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
3: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
5: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
3: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
7: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача – сегодня до конца дня постараться, имею в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданы бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши, реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
2: Главные новости дня.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
9: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
8: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
10: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
8: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
0: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
8: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
11: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
2: На радио «Лента». Опасность дня.
0: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
13: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
12: Дроны против российских танкеров. Военкор канал «Старше Эдды» о проблемах Черноморского флота.
13: украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, неприкрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей – единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
14: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета – 50 тысяч рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
14: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
5: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
12: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
16: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. К Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
12: «Общее небо». Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
17: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
12: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
16: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата: «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
18: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
19: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
20: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
1: У хохлов вся задача – раз Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
21: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не мелите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
22: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
4: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобное открытие заставляет ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна. Причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть, если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
2: На радио «Лента» цифра дня.
9: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
10: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
23: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, В личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
11: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
0: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
13: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
0: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
14: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
9: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек,

0: строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
1: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
2: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
1: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Валга с эстонской стороны и Валка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
3: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
4: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
1: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с

0: Виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час и через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил, это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
3: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
2: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
4: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
2: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
2: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
2: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
6: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
2: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
10: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. А потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
8: На радио «Лента» беда дня.
3: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
8: Радио «Лента», 1557 АМ.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
12: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, на солярке авиационной, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
11: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
13: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
14: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально, по итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
15: Крымским толком не люблю перегонять.
14: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, удастся каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята, а куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают, вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да, поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5 и вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология, но можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработала у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись. Нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так... Да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас. У крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и если повезет, стать немножечко богаче.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы
20: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
20: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
20: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
24: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
20: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы.
23: Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области, а это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
0: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
23: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
2: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
23: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
4: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
23: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
5: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
23: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
6: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
23: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
26: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
27: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку Омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2,5 тысячи километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2,5 тысячи километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
26: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
28: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил две массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
26: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
28: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блокаут.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
3: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
25: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
8: Да ну! Сильно жестко. Да ну!
9: Это, короче, вон там дом со смайликом.
25: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
10: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
25: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
11: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
25: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние два года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
26: правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
12: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
26: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
28: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
26: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
12: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
13: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
0: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
14: Да, вот именно. По идее, перехват дронов — это прямая задача систем ПВО.
0: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
14: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
0: Ага, и поэтому...
14: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
0: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
14: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
0: Прикрывать наступление, да.
14: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
0: Звучит как бред на самом деле, К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
14: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
0: Так.
14: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
0: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
14: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
0: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
14: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
0: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет? А как же система свой-чужой?
14: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
0: И радар видит неопознанную цель.
14: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
0: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
14: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
0: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
14: Да, скорее всего так.
0: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
14: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
0: Насколько все плохо?
14: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
0: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
14: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
0: Ого! И как они умудрились потерять столько?
14: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
0: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
14: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
0: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
14: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
0: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35Р,

0: Это прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
1: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
0: В каком смысле ослепла?
1: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
0: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
1: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
0: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
1: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
0: Ага, то есть это мозг операции.
1: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
0: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
1: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
0: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
1: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
0: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
1: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
0: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
1: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
0: И двигатели не выдерживают.
1: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
0: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
1: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
0: И самолет встает на прикол?
1: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
0: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
1: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику, комсомольские на Амуре и новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
0: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
1: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
0: Так.
1: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
0: И в России их не делают?
1: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
0: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
1: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
0: И самолеты просто стоят в цехах?
1: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
0: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
1: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс — авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицит.

0: Цитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора. Электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится?
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
9: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
10: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
3: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР.
9: Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
14: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
13: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
15: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
16: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
13: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
13: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
19: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
20: Мы не живем хорошо.
19: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
21: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом полтора года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с четвертого этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд. Но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
1: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
9: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
20: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
9: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
20: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
9: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
0: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
9: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
0: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
9: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
4: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
22: А у нас только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Греф с Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить, задушить. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть так? Бюджет нескольких регионов, вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
4: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
23: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сахара в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
5: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улицы и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
6: Черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что знайте, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
8: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
7: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
24: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
7: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
25: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
7: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
26: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
7: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
27: Завод горит.
3: все официально. На факелы не смотрите, вот, вот эта вот часть должна интересовать вас. А, ну, только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
9: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
11: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
10: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
11: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
0: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
9: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
12: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
14: Это, короче, вон там дом со смайликом.
12: О, жуть!
7: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
13: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
7: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
14: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
7: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
16: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
15: Ну да, находятся.
16: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
15: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
16: Землетрясением? Прямо так?
15: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
16: Ого, 11?
15: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
16: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
15: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
16: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
15: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
16: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
15: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
16: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
15: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи Ради высоких цен Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
16: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
15: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
16: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
15: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
16: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
15: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
16: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
15: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
16: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
15: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
16: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
15: Это зияющая.

0: И их же невозможно просто взять и отменить.
1: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в три смены, огромные обязательства по выплатам.
0: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
1: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
0: И сколько там осталось?
2: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
0: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
2: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
0: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
2: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
0: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
3: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
0: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
3: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
0: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
3: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
0: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
3: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
0: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
3: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
0: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до 42 долларов. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
3: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
0: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
3: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
0: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
3: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
0: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
3: Растут.
0: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
3: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
0: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
3: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
0: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
3: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
0: А, ты про 18-20 сентября?
3: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
0: Сухие цифры же показывают, что при нефти за 42 доллара курс 90 – это фикция.
3: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
0: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза.

0: Тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
1: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
0: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
1: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
0: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
1: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
0: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
1: Да-да.
0: Теперь ударит по среднему классу.
1: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
0: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
1: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
0: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
1: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
0: Административные тиски ослабят.
1: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
0: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
1: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
0: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
1: Тут напрашивается параллель с периодом 14-16 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
0: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
1: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
0: Тогда это привело к дефолту.
1: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
0: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
1: Стратегия на десятилетие.
0: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
1: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
0: Замкнутый круг.
1: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
0: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
1: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
0: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
1: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
4: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
3: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
4: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
3: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
5: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
3: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
5: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
3: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
7: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, играли в том числе и факторы это противодействие противника по определенным вещам, состояние отдельных подстанций. Теперь, каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданы бригады из числа муниципальных служащих и так далее. Мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовый обход с целью доведения справедливая и объективная информация о том, что происходит, и путях по каждому вопросу конкретно, касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
2: Главные новости дня.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
9: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
8: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
10: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
8: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
8: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
2: На радио «Лента» опасность дня.
14: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
16: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
15: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшая Д» о проблемах Черноморского флота.
16: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования «Барс» Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
5: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
17: Говорят военкоры.
15: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
20: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
15: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
21: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
15: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
20: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата: «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
1: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
22: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
23: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
24: У хохлов вся задача – наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
4: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан. Взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства.
8: Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанно. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобное открытие заставляет ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна. Причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть, если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
12: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
13: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, и в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
5: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
11: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
14: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
11: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
16: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
11: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
12: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставима с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
11: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии.

0: в пограничном городе, разделенном на два государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
1: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти словесные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
2: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
0: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
4: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим.

0: механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час и через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил, это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедия будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
3: Оно затронет в том числе Индию и Китай. Ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
2: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
4: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 центов за баррель.
2: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
2: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
2: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
6: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
2: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
10: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
8: На радио «Лента» беда дня.
11: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
12: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки, их ракеты, их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие, принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если мы упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
0: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
13: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
14: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж
15: крымским толком не люблю перегонять.
14: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Колючие Приметики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, да, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушайте, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи, купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле. Если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
20: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
19: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправил на первую часть, вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
19: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били? Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
19: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
19: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
25: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
24: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
26: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
24: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
1: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
24: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
2: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
24: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
3: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
24: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
6: Беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2500 километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2500 километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
5: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
7: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние 2 года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил 2 массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
5: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
7: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блэкаут.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
9: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
24: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
10: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
11: Это, короче, вон там дом со смайликом.
24: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
12: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
24: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь над территорией страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
13: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
24: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
15: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
27: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
15: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
7: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
15: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
27: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
16: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
14: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
16: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
14: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
16: Ага, и поэтому...
14: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
16: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
14: Да, Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, а уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
16: Прикрывать наступление, да.
14: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
16: Звучит как бред на самом деле, К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
14: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
16: Так.
14: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
16: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
14: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
16: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
14: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
16: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
14: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
16: И радар видит неопознанную цель.
14: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ТВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
16: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
14: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
16: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
14: Да, скорее всего так.
16: Слушай, ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики, Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
14: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
16: Насколько все плохо?
14: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
16: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
14: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
16: Ого! И как они умудрились потерять столько?
14: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
16: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
14: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза — зенитные засады.
16: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
14: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
16: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
14: они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
16: Что тогда случилось?
14: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
16: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
14: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
16: В каком смысле ослепла?
14: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
16: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой.

0: могла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
1: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого — стянуть туда ПВО?
0: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
1: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
0: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг, на аэродром Оленья. Часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
1: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
0: Спасли. Но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
1: И самолет встает на прикол?
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику, Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulysse. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс — авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится?
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами.

0: годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
4: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
3: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
5: С Мерседеса кричал: а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
3: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
7: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
8: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
3: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
9: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова местные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
10: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
9: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека, и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете. Это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
14: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
13: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе Керчь, обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
15: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
16: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
13: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
13: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
19: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
20: Мы не живем хорошо.
19: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
21: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом 1,5 года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни, с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд. Но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
0: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводится ограничение на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
20: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
22: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
20: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
22: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
20: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
1: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
20: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
1: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
20: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Беда дня.
5: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
23: А у нас... Только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Греф с Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их доить. Сильнее задавить, задушить. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть так? Бюджет нескольких регионов, вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
5: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
3: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сахара в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
6: Радио Лента. Прямая речь.
18: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
7: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
8: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
25: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
24: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
26: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
24: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
27: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
24: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
9: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
24: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
10: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
24: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
14: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
12: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
14: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны, можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою, нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
1: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
24: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
0: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
2: Это, короче, вон там дом со смайликом.
24: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
13: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
24: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
15: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
24: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
19: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
17: Ну да, находятся.
19: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
17: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
19: Землетрясением? Прямо так?
17: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
19: Ого, 11?
17: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
19: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
17: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
19: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
17: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в Балтийских российских портах моментально рухнули до $41-42.
19: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
17: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
19: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
17: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас – это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит. Спрос падает. И вместо сокращения добычи ради высоких цен Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
19: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
17: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне $22-24.
19: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на $11.
17: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
19: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
17: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем $30-35.
19: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
17: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
19: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
17: Бюджет посчитан, исходя из цены $59 за баррель.
19: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
17: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
19: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
17: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
19: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
17: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
19: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
17: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
19: И сколько там осталось?
3: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
19: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
3: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
19: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
3: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
19: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
3: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
19: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
3: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
19: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
3: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
19: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
3: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
19: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
3: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.

0: технических издержек.
1: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
0: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
1: Растут.
0: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
1: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
0: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
1: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
0: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
1: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
0: А, ты про 18-20 сентября?
1: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
0: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
1: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
0: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
1: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
0: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
1: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
0: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
1: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
0: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
1: Да-да.
0: Теперь ударит по среднему классу.
1: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
0: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
1: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
0: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
1: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
0: Административные тиски ослабят.
1: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
0: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
1: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
0: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
1: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
0: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
1: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
0: Тогда это привело к дефолту.
1: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
0: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
1: Стратегия на десятилетие.
0: Слушай, разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
1: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.

0: Замкнутый круг.
1: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
0: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
1: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
0: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
1: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
4: Почему вы не вложили копейки то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
3: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
4: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
3: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
5: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
3: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
5: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
3: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
7: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
2: Главные новости дня.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
9: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
8: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
10: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать что-то. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
8: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
8: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
2: На радио «Лента» опасность дня.
14: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
16: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
15: Дроны против российских танкеров. Военкор-канал «Старшее Д» о проблемах Черноморского флота.
16: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
19: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
15: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
21: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
15: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
16: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
15: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
21: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
22: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
23: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
1: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
4: У хохлов сейчас задача – р***ть наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
5: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
24: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только один чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
25: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны, и устроилась финально на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе гигантскую космическую структуру, которая по своим масштабам и массе ничуть не уступает нашему Млечному Пути, но при этом остается абсолютно пугающе невидимой для любых самых мощных современных телескопов. Астрономы называют такие объекты темными галактиками, и их существование долгое время считалось лишь смелой теоретической гипотезой ученых-фантастов. В этих загадочных космических призраках практически полностью отсутствуют привычные нам светящиеся звезды, а также межзвездный газ, из которого они могли бы родиться. Сама структура этих галактик держится исключительно за счет колоссальной концентрации загадочной темной материи, природа которой до сих пор остается величайшей тайной современной фундаментальной физики. Сторонники смелых уфологических концепций сразу же предположили, что такие невидимые галактики являются идеальным местом для обитания древних межзвездных цивилизаций третьего типа по шкале Кардашова. Эти гипотетические сверхразумные существа могли бы полностью поглотить весь свет своих звезд ради получения колоссальной энергии, заключив их в гигантские сферы Дайсона. Околонаучные скептики утверждают, что темные галактики — это всего лишь несостоявшиеся космические эмбрионы, у которых на ранних этапах эволюции Вселенной просто не хватило плотности газа для запуска термоядерных реакций. Астрофизики из Европейской Южной обсерватории смогли косвенно зафиксировать один из таких объектов, наблюдая за тем, как его мощная невидимая гравитация искривляет свет от далеких фоновых квазаров. Этот эффект гравитационного линзирования доказал, что в пустом, казалось бы, пространстве космоса скрывается некая огромная невидимая масса. Профессор Дэвид Харви в своих недавних научных публикациях отметил, что изучение этих призрачных структур поможет нам наконец понять, из чего на самом деле состоит большая часть нашей Вселенной. Мы привыкли оценивать космос по тем ярким огонькам, которые долетают до наших оптических приборов, но реальность оказывается куда глубже и темнее, скрывая от нас свои главные сокровища. Подобные открытия заставляют ученых полностью пересматривать устоявшиеся космологические модели, ведь существование огромных невидимых массивов полностью меняет наше представление об эволюции звездных систем. Пока наши приборы продолжают сканировать ледяную пустоту космоса, темные галактики напоминают нам, что видимый нами мир — это лишь крошечная вершина колоссального космического айсберга. Айсберга, плывущего в безбрежном океане неизвестности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 8 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна «Перт». Но это руна скрытых процессов и неожиданных поворотов. Вот сама судьба как бы открывает вам дороги. Самая мистическая и магическая руна. И огорчить может вас какая-то тайна, причем, скорее всего, ваша тайна, которая раскроется. Либо вы испугаетесь своих магических способностей, огорчитесь в их силе или, наоборот, недостатки силы. Это о каком-то запредельном мистическом опыте, и он вас может испугать. Может, начнете видеть мертвых, например, да? И тяжело не огорчиться сразу от такого дара. Вот. Потому уже и придет принятие впоследствии. В работе данная руна указывает, что вы не уверены в своей работе или в поиске профессии. Здесь вам больше подойдут, знаете, какие профессии? Это связанное с открытием чего-то нового. Например, детектив, может, следователь, научный исследователь, в том числе маг и экстрасенс. Тоже попробуйте себя в этом амплуа. В карьерных вопросах может означать поиск такой работы, которая не будет требовать от вас серьезных усилий. Работа мозгами, а не руками. В отношениях, похоже, у вашего партнера есть свои хитрые задумки, о которых он предпочитает не распространяться. Ну, тихушник ваш партнер, знаете, его планы касаемо вас могут быть глубже, чем вы думаете. Это тоже может быть. То есть человек любит, но не может в этом признаться и внешне совсем холодный, а внутри там кипит страстью к вам. Здесь человек будто не спешит раскрывать карты, а оставляет вас в состоянии легкой неопределенности, подвешенности. Ну, как говорится, мутит воду, и, возможно, у него есть некие ожидания, которые он пока что держит при себе. А может, просто ждет подходящего момента. Это, знаете, как игра в покер. Вы видите не все, а только то, что вам позволяют. Ну и по здоровью руна Перт отвечает за третий глаз, то есть если он у вас не развит, или вы, наоборот, закрываетесь, то могут быть головные боли или, в принципе, проблемы с головой. Поэтому будьте осторожны, берегите свою голову, берегите себя.
8: На радио «Лента» цифра дня.
14: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
8: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
10: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть? И самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как тогда требовалась ситуация, 24-й год это было, я помню, осень. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. Трехлетний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный «Мерседес», влетает в траву и по пути цепляет «Ауди».
13: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
12: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
17: С «Мерседеса» кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
12: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
18: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу Значит, пришло время этих детей. Ни капли раскаяния не было в его поведении.
12: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
14: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
12: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля 1-й германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
0: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
12: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
15: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
16: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-Запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
15: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области, и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно

0: знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
2: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп, и по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23 года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль. Он не просто выехал на дорогу. Он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть Мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.

0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
2: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
1: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
3: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
1: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарная разбитая корыта. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
1: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Главные новости дня.
1: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
2: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
1: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
5: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
1: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
8: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, вы и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
0: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
9: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если мы упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки, авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
2: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
10: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
11: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут: Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
12: Крымским толком не люблю перегонять.
11: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтоб вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезда с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме квиш простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, кормить как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5 лет. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнет очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись. Нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
17: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
16: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
18: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
16: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
19: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
16: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
20: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали. Угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
16: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
21: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
3: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
22: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
3: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
23: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
3: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
24: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
3: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
25: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прям вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
3: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
26: Дроны долетели до Омска. Военкор Живов о новой дальности атак.
1: беспилотники противника атаковали Омск. Губернатор местный уточнил, что несколько дронов достигло северного промышленного узла Омска. Последствия ликвидируют. Видео в сети указывают на атаку омского нефтеперерабатывающего завода. Пишут, что в небо для отражения атаки подняли авиацию. До границы с Украиной 2500 километров. На видео запечатлен самый обычный моторный тихоходный дрон. Просто пишут, что реактивный. Нет, самый обычный. Смущает то, что такой дрон может пролететь по России 2500 километров без каких-либо последствий. Это как так вообще? Хотя, может, они летят с другого направления.
4: Показательное выступление перед Трампом. Военкор Поддубный про самый большой налет на Москву и Белгород.
5: Сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние 2 года. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников была уничтожена еще на дальних подступах к Москве. В столичный регион смогли прорваться всего несколько десятков. Также противник атаковал Белгород. За ночь город пережил 2 массированные ракетные атаки, а затем и налет дронов. Работа мобильных огневых групп была слышна в пригородах до самого утра. Не секрет, что в НАТО одобряют удары вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Такое мнение еще раз озвучил президент Финляндии. По его словам, именно масштабные атаки по российской территории способны повлиять на позицию штатов по вопросу поддержки Украины и укрепить переговорные позиции Киева.
4: Удары уходят все глубже. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой волне атак по России.
5: Украинские формирования со вчерашнего утра проводят массированный налет не только в прифронтовых регионах, но и тыловых российских областях, включая Омскую область. Беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший российский завод на расстоянии свыше 2500 километров. Атака на этот объект усугубит положение с топливом в России. А понятие «тыл» теперь окончательно размыто. И это то, что требуется принять и искать способы противодействия. Помимо этого, в Калужской области днем попал под удар еще один завод, что подтвердили местные власти. Также был налет на Ярославскую область, где было сбито несколько десятков дронов. В ночь на 7 июля налет продолжился еще большим количеством беспилотников. Было уничтожено не менее 452 БПЛА над 17 регионами России. Основная масса полетела на Крым, где под удар попали энергообъекты полуострова. Также интенсивно били по Белгороду и области, атаковав несколько подстанций, ТЭЦ и газопровод. В результате в административном центре возник блэкаут.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
8: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
3: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
9: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
26: Это, короче, вон там дом со смайликом.
3: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
27: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
3: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
0: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
3: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
4: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
2: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
4: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
7: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
4: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
2: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата, «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
1: Украинские дроны долетели до Новосибирской области и атаковали регион. Впервые с начала спецоперации Украина провела успешную атаку на 4000 километров вглубь России и обошла все линии противовоздушной обороны.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
10: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
1: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
10: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
1: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
10: Ага, и поэтому...
1: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
10: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
1: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
10: Прикрывать наступление, да.
1: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
10: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
1: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
10: Так.
1: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
10: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
1: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
10: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
1: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
10: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет? А как же система свой-чужой?
1: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
10: И радар видит неопознанную цель.
1: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
10: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
11: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
10: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
11: Да, скорее всего так.
10: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
11: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
10: Насколько все плохо?
11: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
10: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
11: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
10: Ого! И как они умудрились потерять столько?
11: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
10: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
11: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
10: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
11: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
10: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
11: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
10: Что тогда случилось?
11: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
10: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
11: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
10: В каком смысле ослепла?
11: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
10: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
11: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
10: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
11: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
10: Ага, то есть это мозг операции.
11: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
10: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
11: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
10: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
11: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
10: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
11: Спасли. Но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
10: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
11: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
10: И двигатели не выдерживают.
11: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
10: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
11: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
10: И самолет встает на прикол?
11: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
10: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
11: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
10: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
11: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.

0: Самолеты просто стоят в цехах?
1: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
0: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
1: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
0: И самолет-донор превращается в мусор.
1: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
0: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
1: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
0: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
1: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
0: То есть новичок просто не справится?
1: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
0: Тот же Данил Трунов на К-52.
1: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
0: Но те, кто выжил, продолжают летать?
1: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
0: Усталость накапливается.
1: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
0: Самолеты падают сами.
1: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
0: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
1: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
0: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
1: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
0: А их разве не зажали перед выборами?
1: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
0: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
1: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
0: В смысле? Как это работает на практике?
1: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
0: То есть он начинает врать начальству.
1: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
0: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
1: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
0: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
1: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина.

0: Тина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Жуткая трагедия. В Калининграде пьяный ветеран СВО на огромной скорости сбил женщину с малолетними детьми. 3-летний мальчик погиб. Водителя-убийцу вместо наказания снова отпустят на фронт. Неожиданный визит. Глава МЧС России потребовал усилить систему оповещения в Калининградской области и построить гигантский спасательный центр. Регион может стать прифронтовой зоной. План на случай войны. НАТО запускает на Балтике штаб боеготовности. Россия резко усиливает военное присутствие на северо-западе. Подготовка сторон к конфликту перешла в активную фазу. Итак, появились новые подробности по трагическому ДЭП в Калининграде в микрорайоне Прибрежный. Автомобиль сбил маму с двумя маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара авто оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь борются врачи. Молодая женщина в удовлетворительном состоянии. На улице Заводской водитель, как потом оказалось, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой, в пьяном виде он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент жуткой смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах мама с детьми прогуливаются по тихой улице, где нет оживленного движения. И вдруг их внезапно сносит черный Мерседес, влетает в траву и по пути цепляет Ауди.
3: 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», будучи лишенным водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный, совершил наезд на женщину с двумя детьми. В результате ДТП 3-летний ребенок погиб на месте происшествия. Годовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
2: В полиции также сообщили, что этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд был вынужден назначить ему штраф в 45 тысяч рублей, а не административный арест. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился якобы искупать вину в зону СВО. Там был тяжело ранен и с ампутированной ногой вернулся в Калининград. Там ветеран СВО устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. И дай бог, чтобы малышка выжила. По словам свидетелей, после аварии ее виновник был невменяемый и еле держался на ногах. Одна была на протезе.
4: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят? Очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять.
2: Другая свидетельница рассказала, что после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян. При этом он просил сигарету, явно не осознавая случившегося. Женщина говорит, что была шокирована и тем, что произошло, и поведением самого виновника ДЭП.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
2: Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Тем временем СВО, похоже, может докатиться до Калининградской области. Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Калининград заявил, что рядом с опасными промышленными объектами необходимо создать локальные системы оповещения населения. Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. По информации правительства региона, Куренкову показали участок площадью 250 тысяч квадратных метров в Гурьевском районе, кстати, одобренный Владимиром Путиным, где планируют построить спасательный центр МЧС.
6: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
2: Тем временем НАТО усиливает оборону балтийских стран и упрощает управление на Балтике на случай вторжения или вооруженных провокаций со стороны России, заявили в штаб-квартире Альянса. С 1 июля первый германо-нидерландский корпус взял на себя тактическое командование сухопутными операциями НАТО в Латвии и Эстонии вместо многонационального корпуса, который управлял ранее. В критической ситуации это поможет упростить развертывание союзных сил. Более четкими стали и планы обороны стран Балтии. Альянс демонстрирует готовность защищать каждый дюйм своей территории на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России, заявили в НАТО.
7: Это не просто армейский протокол, это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, нашей общей готовности защищать каждый дюйм территории союзников.
2: Церемония передачи полномочий прошла в пограничном городе, разделенном на 2 государства Евросоюза – Волга с эстонской стороны и Волка с латвийской. Первый германо-нидерландский корпус – это штаб высокой боеготовности, который может при необходимости командовать многонациональными силами до 50 тысяч солдат и офицеров, как в мирное время, так в случае кризисов и конфликтов. Дополнительный штаб позволит направить в страны Балтии больше войск Альянса, что особенно важно с учетом возможного нападения России на европейские страны, отмечают в Брюсселе.
8: В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков на днях недвусмысленно заявил, что в Польше и других европейских странах много предприятий, выпускающих дроны для Украины, и их координаты Минобороны России известны. При этом Песков назвал информацию о нападении России на НАТО западными ужастиками, на что в Польше напомнили, что точно так же в Кремле высказывались за несколько недель до начала боевых действий на Украине. Все эти слова известные баталии, как отмечают некоторые эксперты, лишний раз подтверждают, что подготовка к возможному полномасштабному конфликту перешла в активную фазу. И в условиях нарастающей напряженности стороны ускоренно форсируют милитаризацию.
9: После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усиливает военное присутствие в Северо-Западном федеральном округе. В Карелии уже развернули новую базу 44-го армейского корпуса, а в Мурманской области расширяют гарнизоны и инфраструктуру. По оценкам аналитиков, численность российских военных у финской границы может вырасти с 30 до 100 тысяч человек. Изменения уже начинают ощущать обычные жители. После атак беспилотников усилились досмотры на автотрассах Северо-запада, периодически отключают мобильный интернет, а на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыли 8 пунктов пропуска. Из-за проверок растут пробки, усложняется логистика и увеличиваются сроки доставки товаров. Одновременно власти набирают людей в новые подразделения Северного флота, а гражданская инфраструктура все больше работает в интересах армии.
8: Эксперты также предупреждают, что увеличение числа военных в тыловых российских регионах может привести к росту социальной напряженности. Среди рисков называют увеличение случаев домашнего насилия, особенно с учетом высокого уровня потребления алкоголя в Карелии и Мурманской области и возвращение с СВО большого числа военнослужащих с ПТСР. Тем временем Финляндия снова заговорила о перекрытии Финского залива, а это уже может ударить по маршрутам снабжения Калининградской области. В Минобороны страны предложили временно ограничивать движение как морское, так и воздушное, якобы для нейтрализации украинских дронов, сбившихся с курса. Политолог Армен Гаспарян считает, что подобные идеи обсуждаются много лет, но раньше даже союзники по НАТО не поддерживали их из-за риска резкой военной эскалации. При этом любая попытка надолго перекрыть Финский залив повлечет жесткий военный ответ России. Значимость залива огромна. Это часть маршрутов для снабжения Калининградской области. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: Калининград потрясла очередная трагедия. В Прибрежном, на улице Заводской, пьяный мужик на Мерсе вылетел на тротуар, где спокойно шла женщина с двумя детьми. Картина страшная. Мать в больнице, один мальчик выжил, а другой, к сожалению, нет. Это не криминальная хроника из 90-х. Это сегодня происходит. И вы думаете, чем закончится история с виновником? Правильно, ничем. Точнее, почти ничем. Адвокат уже написал заявление, что его клиент готов искупить. Читай, готов уехать обратно в окоп. И по нынешнему закону он это сделает. Возможно, даже до суда. Потому что с 23-го года в России действует механизм, по которому обвиняемый или осужденный, что бы он ни сделал, может подписать контракт с Минобороны. И уголовное дело либо приостанавливается, либо реальный срок заменяется условным. Лично Путин подписал закон, распространивший это право уже на подсудимых, то есть на тех, чей приговор еще даже не вступил в силу. В итоге, только к началу года более 5000 уголовных дел закрыли именно по этому основанию. 5000! И это только официальная статистика. Только то, что дошло до суда и оформилось в документ. А теперь посмотрим, кто именно пользуется этим механизмом. Бывший росгвардеец Иван Зелев из Челябинска. В июне 24 года пьяным насмерть сбил 14-летнюю девочку. На суде говорил, что хочет вернуться на фронт. Через полгода искупил и вернулся свободным человеком. Семья узнала, что он на свободе, случайно, от знакомых. Он сбил ребенка на скорости 122 км в час. И через 6 месяцев продолжает жить, как ни в чем не бывало. И это не исключение из правил. Это правило. 600 приговоров участникам спецоперации за полгода, и 95% из них не в тюрьму поехали, а обратно в окопы. При этом алкоголь, как отягчающее обстоятельство, суды регулярно просто игнорируют. То есть ты пьяный, но раз воевал, это как бы смягчает. Логика, которую невозможно объяснить ни юридически, ни по-человечески. Следователь прямым текстом сказал одному из сыновей погибшей в другом подобном случае, что если ты участник СВО, можешь сейчас сбить человека и ничего не будет. Это не слова анонима в интернете, это слова официального должностного лица – следователя. Теперь вернемся к нашему герою с Мерседесом. Он не просто выпил, он сел за руль, он не просто выехал на дорогу, он вылетел на тротуар, где шла мать с детьми. Один ребенок мертв. А мы уже читаем заявление адвоката про готовность искупить. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что система уже заранее предлагает ему выход. Что кто-то где-то уже знает, этот человек не сядет. Посидит в тылу полгодика и вернется. Абсолютно невиновным. С документами ветерана. Возможно, с льготами и с медалью. А как воюют те, у кого есть мерседесы, объяснять, наверное, не нужно. Это не штурм. Это тыл. Это административная должность, кофе и чистая форма. Полгода и чист перед законом. Пока родственники очередной жертвы сидят в больничном коридоре и не могут понять, почему человек, убивший их ребенка, завтра может выйти на улицу свободным. За почти 4 года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек в России. И никто ничего не хочет менять. А сколько еще по стране таких искупивших? В каждом городе. Значит, трагедии будет повторяться снова и снова. Вот такая суровая реальность. На этом все. Даже не знаю, что еще добавить к этому кошмару, кроме того, что просто руки опускаются от бессилия. Берегите себя и ваших близких. Сами берегите, потому что защитить вас некому. Да и наказать преступника теперь тоже. Так что спасение жертвы теперь забота только ее самой. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: 450 украинских беспилотников атаковали Москву минувшей ночью. Воздушная атака такого масштаба произошла впервые в истории города. При этом президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов посылать до 1000 дронов на столицу ежедневно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
13: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
12: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
15: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
12: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
12: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
18: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
19: Мы не живем хорошо.
18: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
20: Мать изрезала сына ножом в пункте выдачи заказов в Петербурге. Нападение произошло на Северном проспекте. У членов семьи случился конфликт, после чего мать ударила парня ножом в шею. На кадрах в сети видно, как женщина бросается на молодого человека, а он пытается убежать. По данным канала 112, пострадавшего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти юношу. Неадекватную мать задержали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вооруженный поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве, по информации базы. Пострадавшая Полина познакомилась со Стасом полтора года назад. Мужчина был в нее влюблен, но девушка не отвечала ему взаимностью и считала просто другом. Полина рассказала ему, что хочет открыть свой фитнес-центр. И Стас вызвался ей помочь. Обсудить детали он позвал к себе домой. За чаем Стас стал избивать девушку прямо на кухне. Позже он убежал в другую комнату и вернулся уже уже с ружьем. Убегая от выстрелов, девушка нашла единственный открытый выход из квартиры – окно и начала звать на помощь. За это время ее догнал безумец и столкнул прямо на асфальт с 4-го этажа. Полину доставили в больницу, а прибывшие полицейские нашли тело Стаса в ванной без признаков жизни с огнестрельным ранением. Он покончил с собой. Девушка находится в реанимации. На СВО отпустили жителя Петербурга, который пытался заживо сжечь известного в городе художника. 66-летний художник Нельсон Искандерян в 2018 году познакомился на улице со Всеволодом Дубинским. Начал с ним общаться, вести разговоры об искусстве. Позже художник дистанцировался от знакомого, на что тот обиделся, поскольку считал его другом и задумал страшную месть. 27 ноября 2025 года Дубинский поджег подвал, где жил и работал Искандерян, осознавая, что обидчик может сгореть заживо. Художнику удалось выбраться из огня с ожогами. В начале мая этого года дело 31-летнего безработного Дубинского ушло в Петроградский районный суд, но наказания он не дождался. Вместо этого суд приостановил дело и отменил меру пресечения по ходатайству начальника пункта отбора на контракт. Очередной опасный и безнаказанный преступник отправился на СВО. В Иркутской области полицейскому пришлось достать оружие, чтобы усмирить мужчину в очереди на АЗС. В поселке Усть-Ордынский мужчина попытался в обход очереди, в которой люди стояли по 5 часов, проехать за бензином. Его остановили другие автомобилисты, а затем к мужчине, который вел себя вызывающе и оскорблял других водителей, подошел полицейский. Однако дебошир начал угрожать расправой и полицейскому, из-за чего последнему пришлось достать пистолет. В результате 36-летнего хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе насилия в адрес представителя власти и о его оскорблении. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
19: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в Республике вводится ограничение на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
1: Главные новости дня.
21: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
22: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
21: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
22: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
21: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
0: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
21: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
0: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
21: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
11: Телеведущий Владимир Соловьев обвинил простых россиян в том, что они сами привели страну к топливному кризису, и заявил, что нужно отстреливать перекупщиков и тех, кто покупает у них топливо.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Журналист Алексей Ярошенко о том, что правительство душит налогами малый бизнес, в то время как олигархи только богатеют.
3: А у нас... Только маленькие трудности, пока мы ударили сразу по малому бизнесу. Сразу маленькие получили, беззащитные. Сразу их придушили. А что крупняк не придушить? Посмотрите, сколько сконцентрировано там денег. Чего их не придушить? Они что, обеднеют? Или с этим крупным бизнесом что-то случится? Нет. Крупный, он на то и крупный, у него больше запас прочности. Малыша вы чуть-чуть придавили, он разорился, закрылся. А у нас так не действует. Я уж не говорю про то, что в нормальных странах, где есть нормальные экономисты, а не Гребс Набиуллиной, жаба и гадюка. Там, когда финансовые проблемы у государства, оно не повышает налоги, оно их снижает. И тогда вширь растет налоговая база. А у нас повышают. Те, кто есть, сильнее их сдаить. Сильнее задавить за души. Выжить все по максимуму. Но крупняк мы не трогаем. А чего не трогаем? Почему у людей личное состояние должно быть как бюджет нескольких регионов? Вы что? Это жесточайшее расслоение. Россия кому принадлежит? Народу или кучке вот этих олигархов? И когда стране тяжело, может быть, пора перейти к тому, чтобы стать чуть более народной страной и поискать, у кого там завалялось по карманам на сдачу несколько миллиардов долларов, а они будут нам вообще не лишними. И отстать уже от малого бизнеса.
11: Председатель Народной партии Иван Отраковский о попытке решить проблему дефицита топлива снижением его качества.
4: То, что сейчас проворачиваю с этим бензином, это же чистой воды вредительство и дикий цинизм. Ради того, чтобы по телевизору показать красивую картинку и сделать вид, как заправки якобы полные и никаких очередей нет, они решили просто угробить миллионы машин обычных людей. Вы вообще понимаете, что такое стандарт Евро-3, на который нас сейчас экстренно откатывают? Это же древнее топливо, где всякого дерьма, серы и сахара этаже в десятки раз больше, чем в нормальном Евро-5. Эта жижа моментально забьет фильтры, убьет свечи и просто прикончит движки у всех современных иномарок, за которые люди годами кредиты выплачивали. Но это же абсолютно незаконно и аморально. Это решение отдает такой бессовестной русофобии и вредительством по отношению к собственным гражданам, что там по-хорошему целый букет статей Уголовного кодекса плачет. Но кого из этих чиновников в кабинетах сейчас вообще волнуют законы и проблемы простых автомобилистов?
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
5: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. И если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым. Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, у кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
7: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
6: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
23: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
6: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Светанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
24: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
6: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
25: У хохлов сейчас задача – р***ть наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас, надо половину правительства пересадить, бездельники.
21: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
2: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
21: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Цель номер один – Крым. Военкор канал «Солдатская правда» публикует новое письмо Игоря Стрелкова-Гиркина.
9: Сложно сказать, какая судьба ожидает Крым. Это знает пока только Бог. Но существует очень серьезная угроза того, что противник, уничтожив противовоздушную и противокорабельную оборону, попытается в него вторгнуться. Дальнейшее зависит от мужества наших командиров, таланта и дара предвидения наших солдат и полководцев, и от того, насколько будут успешны их меры. Не исключено также, что противник вообще не станет штурмовать Крым, поскольку его силы тоже серьезно надорваны, а будет заниматься уничтожением инфраструктуры, чтобы довести население до восстания или чего-либо другого. Угроз очень много. Есть и угроза прямого сражения. Никуда не делась Турция, которая очень давно зарится на Крым. Рано или поздно, я полагаю, что мы окажемся в войне и с ней. Никуда не делись и предатели. Поэтому ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, поскольку что-то для того, чтобы сейчас отразить воздушное и морское наступление на Крым, надо было делать годы и месяцы назад. Если мы отдадим Крым, это будет не последняя точка нашего отступления. Дальше война придет и на другие территории России.
8: Дроны против российских танкеров. Военкор канал «Старшая Д» о проблемах Черноморского флота.
9: Украинцы опять публикуют дискредитацию. Мол, атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью беспилотников. Я, конечно, думаю, что все это нейросеть. Не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом. Потому что если это действительно правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирования БАРС Черноморского флота, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черном морях. Причем во главе исключительно с сухопутным командиром. А сам флот срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны. Можно даже полку или батальону. Комбат займется приведением его к нормальному бою. Нарежет задачи, поставит Министерству обороны список вооружений, необходимых для установки на корабли в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем, возможно, даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы ради воспрещения украинского судоходства. Может же авиацией командовать танкист? У нас может. А танкеры жалко. Жалко и стыдно.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
21: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
0: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
21: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
25: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
10: Это, короче, вон там дом со смайликом.
21: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
12: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
21: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
13: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
21: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
15: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
14: Ну да, находятся.
15: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
14: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
15: Землетрясением? Прямо так?
14: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
15: Ого, 11?
14: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
15: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
14: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
15: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
14: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
15: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
14: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
15: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
14: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит. С спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
15: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
14: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
15: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
14: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
15: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
14: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
15: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
14: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
15: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
14: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
15: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
14: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
15: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
14: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
15: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
14: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
15: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на фонд национального благосостояния.
14: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
15: И сколько там осталось?
14: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
15: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
14: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
15: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
14: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
15: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
14: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
15: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
14: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
15: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
14: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
15: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
14: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
15: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
14: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
15: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
14: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
15: То есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
14: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
15: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
14: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
15: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
14: Растут.
15: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
14: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес.

0: почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
1: Календарь. Ответ исключительно в политическом календаре.
0: А, ты про 18-20 сентября?
1: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
0: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
1: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
0: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
1: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
0: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
1: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
0: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
1: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
0: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
1: Да-да.
0: Теперь ударит по среднему классу.
1: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
0: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
1: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
0: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
1: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
0: Административные тиски ослабят.
1: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
0: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
1: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
0: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
1: Тут напрашивается параллель с периодом 14-16 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
0: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
1: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
0: Тогда это привело к дефолту.
1: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
0: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
1: Стратегия на десятилетие.
0: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
1: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
0: Замкнутый круг.
1: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
0: Эмиссия. Заливать систему необеспеченными деньгами.
1: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
0: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
1: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи

0: следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
3: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
2: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
4: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
2: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
2: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
6: Ждем бензин.
2: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
7: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
2: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
9: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции, они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится находится в ремонте сейчас, и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
0: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
10: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
11: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
12: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
13: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: На радио «Лента» шок дня.
14: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
16: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
15: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
17: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
18: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
2: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
19: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
2: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
20: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
2: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
15: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
16: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
15: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
3: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
15: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
4: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин сначала
17: начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура, а сервисы окажутся перегружены.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
5: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
2: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
20: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
2: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
6: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
2: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
22: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
2: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
23: Могу понять. Пятая заправка ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием тысяч колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен двумя братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Саудалер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента.
9: 1557 АМ.
10: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии. Некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
10: На радио «Лента» ужас дня.
14: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
8: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
12: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: «Всего доброго, больше не можем». Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера пока я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая очередь. Я думаю, что вы вообще стоите, как бы, если она закрыта. На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина, на четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол, что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы, и это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
16: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
15: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов.
11: По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
0: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычное удобство. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
11: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
9: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
11: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от Большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
13: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
11: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
3: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета Безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
11: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне

0: говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов, это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург — это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем.

0: В следующем выпуске очевидного и невероятного.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
3: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
2: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
4: Вот он, видишь, заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
2: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
5: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
2: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
6: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
2: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
8: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
2: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
9: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
2: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
10: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
2: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
11: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
2: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
13: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
0: На радио «Лента» опасность дня.
14: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
15: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
14: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
16: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очередь? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров, вот, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил, 20 литров. Вообще, вообще без пани. Почему с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком. В крайнем случае, куда-то не пойти, не поехать. Ничего. Но я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
14: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
12: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
17: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы жили там, живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
18: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам, куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но, тем не менее, американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
19: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
20: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
21: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
2: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
22: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
2: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
23: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
2: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
3: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
2: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
4: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ 55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
2: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
6: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
5: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
24: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
5: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
25: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
5: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
26: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
5: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят
1: военкоры.
0: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре аршин.
8: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили аршин, базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте наука и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
0: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
9: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
0: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
10: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть, и вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
24: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
5: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
11: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
5: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
25: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
5: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
0: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
7: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. А в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
0: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
8: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
0: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
12: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
13: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
15: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже $45 за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
18: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
17: Ну да, вокруг экспорта сырья.
18: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
17: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
18: Давай посмотрим.
17: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
18: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
17: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
18: Угу.
17: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-63.
18: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
17: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
18: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
17: Да, вилка от $59 до $65.
18: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
17: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
18: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
17: Какое противоречие?
18: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
17: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум $3.
18: Нормальная рыночная разница.
17: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
18: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
17: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
18: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
17: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
18: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
17: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
18: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
17: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
18: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
17: Почти 2,6% ВВП.
18: Да.
17: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
18: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
17: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
18: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
17: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
18: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
17: Ну да, рапортует о рекордах.
18: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
17: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
18: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
17: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила от 50 тысяч рублей.
18: Так.
17: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
18: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
17: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
18: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
17: 5,5% ВВП, да.
18: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
17: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
18: Так, давай разберем.
17: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
18: Меньше 50 миллиардов долларов.
17: Да, около 1,5% ВВП.
18: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
17: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
18: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
17: Теоретически да, а на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
18: Номинально он стоит миллиарды.
17: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
18: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
17: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
18: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
17: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
18: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
17: Резервы просто обнулятся.
18: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
17: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
18: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
17: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
18: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
17: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
18: Их покупают крупные банки.
17: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
18: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
17: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
18: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
17: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
18: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
17: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
18: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
17: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
18: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
17: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
18: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
17: А дорожают быстрее всего именно они – От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
18: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
17: Ответ в календаре. В сентябре 26 года

0: На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
1: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
1: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
1: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
1: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
0: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
1: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
0: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
1: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
1: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
1: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
3: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света. А это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие

0: 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка. А цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
2: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удар беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
3: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
1: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
4: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
1: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
2: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
1: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
5: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
1: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
7: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
9: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
8: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и взяли более кредита, а доля должников с тремя кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
10: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих три кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
8: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
11: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
8: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
13: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавы, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо. Только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
0: Криминальные новости.
14: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все же уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радіолента. Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
15: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина. Молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, а армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
0: Главные новости дня.
16: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
17: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
16: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу 2 установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
18: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
16: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
19: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
16: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
20: Ждем бензин.
16: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
21: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
16: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Опасность дня.
7: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
22: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
16: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
2: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
16: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
3: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
16: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
4: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
16: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
23: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
16: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
25: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
24: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
26: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
3: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
16: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
18: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
16: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
4: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
16: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
1: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
1: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
1: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
1: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
5: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
5: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
5: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
5: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо, Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
5: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
5: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
5: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
5: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
5: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
1: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
1: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
1: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
1: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь

0: фактор. Самый глубокий, самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
1: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
0: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
1: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
0: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
1: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
0: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
1: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
0: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
1: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
0: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
3: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу 2 установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
5: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где

0: топлива и без того не хватало.
1: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
2: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
1: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
3: Ждем бензин.
1: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
4: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
1: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
7: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
8: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
9: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
8: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с тремя кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
10: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
8: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
11: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
8: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
12: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио «Лента» шок дня.
13: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
15: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике.
13: Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
14: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
15: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
16: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
1: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
17: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
1: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
18: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
1: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
5: Говорят военкоры.
14: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
13: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач – инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
14: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
20: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
14: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
21: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
22: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
1: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
18: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
1: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
23: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
1: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
0: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
1: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
2: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я 4 дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находятся. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите. У вас запасы годовые, ну это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибуев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Посреди бескрайних просторов Тихого океана, на небольшом удаленном острове Помпеи, лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе, с использованием 1000 колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид.
4: Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен двумя братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Сауделер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии. Некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
5: На радио Лента. Ужас дня.
13: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
8: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, это реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен стоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут «всего доброго, больше не можем». Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
5: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
10: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
9: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
11: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
9: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
12: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
9: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
10: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
9: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
15: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
9: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот – Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. –

0: если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь

0: защищается.
1: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
0: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
2: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
0: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
3: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
4: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
7: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
5: Главные новости дня.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
8: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
10: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
11: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
12: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся. в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
5: На радио Лента. Опасность дня.
13: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
14: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
13: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
15: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очереди? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров воды, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком, в крайнем случае куда-то не пойти, не поехать. Ничего. Но я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
13: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
16: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
17: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
18: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам, куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но, тем не менее, американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия? Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВЭ с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087973. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
21: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
22: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
23: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий.
22: Прохожу военную службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
2: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
1: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
3: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
1: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
23: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
1: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
24: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
1: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
25: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
26: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры, и этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
25: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
4: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
25: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
7: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
3: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
1: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
1: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
1: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
25: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
6: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач – инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
25: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
26: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
25: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
10: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
13: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве, а водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
14: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала, и встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
16: Слушай, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
15: Ну да, вокруг экспорта сырья.
16: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
15: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
16: Давай посмотрим.
15: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
16: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
15: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
16: Угу.
15: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
16: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
15: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
16: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
15: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
16: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
15: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
16: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
15: Какое противоречие?
16: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
15: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
16: Нормальная рыночная разница.
15: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
16: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
15: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
16: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
15: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
16: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
15: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 20%. 24 доллара.
16: Жестко. и продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
15: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
16: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
15: Почти 2,6% ВВП.
16: Да.
15: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
16: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
15: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
16: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
15: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
16: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
15: Ну да, рапортует о рекордах.
16: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
15: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
16: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
15: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
16: Так.
15: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
16: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в 2 раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
15: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
16: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
15: 5,5% ВВП, да.
16: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
15: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
16: Так, давай разберем.
15: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
16: Меньше 50 миллиардов долларов.
15: Да, около 1,5% ВВП.
16: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
15: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
16: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
15: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
0: Номинально он стоит миллиарды.
15: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
0: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
15: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
0: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
15: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
0: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
15: Резервы просто обнулятся.
0: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
15: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
0: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
15: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
0: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
15: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
0: Их покупают крупные банки.
15: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
0: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
15: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
0: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
15: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
0: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
15: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
0: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
15: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
0: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
15: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
0: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
15: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
0: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
15: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
0: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
15: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
0: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
15: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
15: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
15: Осень 2026 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
15: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.

0: людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
1: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
1: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
1: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
3: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином, мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса.

0: кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
1: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
0: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
2: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычное удобство. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
0: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
3: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
0: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
1: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся бомбардье Challenger 650 «Артемис-2». Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
0: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
4: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
0: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
6: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
8: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024.
7: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
9: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
7: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
10: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
7: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
12: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавы, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30, 35, 40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
5: Криминальные новости.
2: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
13: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в два раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правды не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в два дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
14: Главные новости дня.
15: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
16: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
15: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
17: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
15: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
18: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
15: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
19: Ждем бензин.
15: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
20: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
15: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Важность дня.
6: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
21: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлой, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
22: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
15: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
23: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
15: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
24: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
15: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
25: Главная задача таких операций – не разовый эффект,
0: а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
15: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
1: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
4: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
1: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
8: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
23: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
15: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
17: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
24: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
15: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
7: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
7: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
7: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
7: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
7: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
7: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
7: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
7: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
9: Угу, классическая схема.
7: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
9: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
7: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
9: Круг замыкался, да.
7: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
9: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
7: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
9: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
7: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
9: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
7: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
9: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
7: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
9: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
7: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
9: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
7: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
9: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
7: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
9: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
7: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
9: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
7: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
9: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
7: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
9: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
7: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
9: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
7: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
9: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
7: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
9: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
7: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
9: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
7: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
9: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
7: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
9: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
7: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
9: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
7: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
9: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
7: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
9: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
7: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
9: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
7: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
9: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
7: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов.

0: Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
3: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу 2 установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
5: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
3: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на

0: автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
1: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
2: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
3: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
6: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
4: Главные новости дня.
7: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
8: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
7: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
9: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
7: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
10: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
7: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
11: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
12: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
14: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике.
12: Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
13: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
14: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
15: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
0: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
16: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
0: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
17: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
0: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
4: Говорят военкоры.
13: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
12: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач: инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
13: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
19: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
13: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
20: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
21: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
17: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
22: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
1: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
2: Могу понять, пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться, благо у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находятся. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Ускакайте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием 1000 колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид.
6: Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен двумя братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Сауделер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости, но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии, некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
4: На радио Лента. Ужас дня.
12: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
7: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, это реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен стоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут, всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, брат, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. Знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка. А цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
10: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
9: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
11: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой.
9: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
14: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
9: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
10: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
9: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
15: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
9: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи. А тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается.